0: dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub, dub.
1: Радио «Джаз».